5:59. Ей то Дьос Куйдачу, ей то Дьос Хуакичичу. Сумагалаха Пунжа Тацаришке Канги. Hasta un cari Сумагалаха Jueves. Ей то Таманта Ла 5 на Мене Тукупи Тирашаме. 5:59. Ойга, 6 пункта на Мене. Хе, камера.